0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Сегодня Казахстан отмечает Национальный день Дамбры, день главного символа духовной истории и традиций казахского народа. Древнее происхождение инструмента не раз подтверждено археологическими находками. К примеру, при раскопках городища Койкрылган-Кале, ему около 2000 лет, были найдены терракотовые статуэтки музыкантов с двухструнными музыкальными инструментами в руках. А в Алматинской области археологи обнаружили наскальные рисунки эпохи неолита, на которых изображены танцующие фигуры людей и инструмент по форме похожий на дамбру. Ученые склоняются к версии, что это и есть прототип современной казахской дамбры. Около 2000 лет назад среди ранних кочевников, живших на территории Казахстана, были широко распространены хорезмийские двухструнки, имеющие типологическое сходство с казахской дамброй. Инструмент, напоминающий дамбру, встречается на памятниках саков и гунов, а также у многих древних племен, населявших евразийское пространство в разное время. Но ценность дамбры не только в ее древнем происхождении. Дамбра – величайшее изобретение, подаренное миру тюркскими народами. В народе говорят, в звуках дамбры живет душа казаха. И это не пустые слова. Сердце каждого из нас по-особому отзывается на ни с чем не сравнимые звуки дамбры, в которых сконцентрировано все, что нам дорого с детства. Все, что называется одним звучным словом «Родина».
3: Национальный день дамбры – день главного символа духовной истории и традиций казахского народа. С праздником, друзья!
4: Хочешь быть успешным? Успех не приходит случайно. Новые знания – твой путь к успешному будущему.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиоса.
1: Кітап оқитын ел, ойы озық ел. Кемел мемлекет біліммен қалыптасады.
2: Там, где закон, там порядок. Там, где порядок, там процветание.
3: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
4: Эфирде классика алан хабары.
5: Эфирде классика алан хабары жалғастырады.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

0: Классик радиосы. Қоғамдық көлікте үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық таныту тәрбиелі адамның ісі. Зашел в автобус? Оглянись вокруг. Уступи место пожилому человеку, маме с малышом или уставшему пассажиру.
1: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Сегодня Казахстан отмечает Национальный день Дамбры, день главного символа духовной истории и традиций казахского народа. О появлении Дамбры у казахов сохранилось несколько легенд. Самая распространенная та, в которой говорится о казни Дамбры. Согласно легенде, Дамбру сделал один из слуг некоего хана, чтобы самому не сообщать господину о гибели его любимого сына. Тем более, что господин грозился залить глотку расплавленным свинцом тому, кто принесет страшную весть. Поэтому миссию горевестника поручили музыкальному инструменту, который за одну ночь изготовил слуга. Так и появилась Дамбра, без слов рассказавшая хану о смерти его сына. Или такой вариант. Жил когда-то джигит Кижендык, славившийся на всю округу своей виртуозной игрой на дамбре. У дамбры Кижендыка было 5 струн и не было отверстия посередине. Влюбился джигит в дочь местного хана. Хан пригласил Кижендыка к себе в юрту и приказал доказать свою любовь к его дочери. Джигит стал играть. Его дамбра сначала пела о любви, а потом и о самом хане, о его жадности и алчности. Хан разозлился и приказал плеснуть на мятежный инструмент горячий свинец. 3 струны лопнули, а посередине выгорело отверстие. Национальный день Дамбры – день главного символа духовной истории и традиций казахского народа. С праздником, друзья!
3: У нас нет другой родины, кроме Казахстана. Развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих. –

0: В эфире радио «Классика», первая часть передачи «Величие его таланта» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президенты культура». Автор – музыковед Ляйля Мухамеджанова, текст читает Габдул Жанасула.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели нашей радиофилармонии. В предыдущих передачах мы вместе с вами слушали музыку великих композиторов 20 века Шостаковича Прокофьева, выдающегося казахского композитора Садыха Мухамеджанова, столетний юбилей которого продолжает пополняться новыми его творениями в новых концертных залах. Звучат и произведения так называемой «Большой четверки» или «Казахстанская могучая кучка», куда музыкальная общественность Казахстана давно включила четверых композиторов – Садыха Мухамеджанова, Газизу Жубанову, Куддуса Кужемьярова и Иркагали Рахмадиева. Сегодня мы расскажем и послушаем музыкальные творения композитора, чей вклад в золотой фонд музыкальной культуры нашей страны настолько значителен и оригинален, что до сих пор его творческая ниша остается незаполненной. Это композитор Тлеш Шамгонович Кашгалиев. Горько вспоминать, что родившись 25 апреля 1949 года, Тлеш Кашгалиева не стало 26 июля 1996 года. Всего 47 лет жизни на прекрасной земле Казахстана. Каким страшным шоком стала для нас эта печальная дата великолепного творца, мыслителя, исполнителя и выдающегося композитора. В эти дни проведения юбилейных мероприятий, связанных со столетним юбилеем Садыха Мухамеджанова, Евгения Григорьевича Брусиловского, юбилея Нургисы Тлендиевой, память наша трепетала и подсказывала. Мы же не смогли достойно провести в прошлом году 75-летие со дня рождения уникального музыканта, превосходного композитора и прекрасного человека Тлеша Шамгоновича Кашгалиева. Да, он рано ушел от нас, но его творческое наследие, его общественная деятельность, высочайший авторитет у коллег-музыкантов и представителей прозы, изобразительного искусства, певцов, дирижеров, позволяют считать, что Тлеш Кашгалиев навсегда остался с нами. Мы вспоминаем, как дружно и радостно кричали после премьеры концертюка Тлеша Кашгалиева. Возгласы «У нас есть свой Прокофьев, Шостакович, Стравинский, Барток, Пендерецкий, и он казах по имени Тлеш Кашгалиев». Действительно, это была потрясающая встреча с новой, уникальной, неведомой прежде музыкой. Там были и суперсовременные тембры, ритмы, интонации, полифония, и великолепные сочетания этой авангардной, атональной, медиативной музыки с прекрасными казахскими интонациями. Мы осознавали, что Тлеш Кашгалиев не просто яркая, талантливая личность. Мы почувствовали, что он со своими новейшими творениями символ нового отношения к музыке, нового философского мышления и новой свободной художнической миссии. Мы узнавали о его первом и главном профессиональном обучении в классе фортепиано в школе в Кляжбайситове, а потом в Москве у знаменитого гения оркестрового письма Михаила Чулаки, о его контактах с замечательными педагогами Газизой Ахметовой Жубановой и Иркагали Рахмадиевым. Логично, конечно, будучи сыном знаменитого главного дирижера казахского оркестра народных инструментов имени Курмангазы, Шамгона Кашгалиева, Тлес уже в самом раннем детстве стал сочинять пьесы, вариации, и некоторые вошли в его взрослые опусы. Испытывая любовь и изучая музыку классиков, Тлес сумел органично вводить интонацию классические, не ломая целостность своих опусов резкими столкновениями с другими стилями, даже самыми современными. Он мыслил настолько тонко, широко, умело, что замыслы его творения очень точно воплощались в партитурах. Его пожизненная любовь к фортепиано звучала и в оркестровых сочинениях. Ну а теперь широко известный концертюк. Напомним многим об этом потрясающем дебюте Тлеша Кашгалиева.

послушаем и насладимся двумя фрагментами из концерта для скрипки, флейты и фортепиано, сочинение, вошедшее в репертуар лучших музыкантов Казахстана и прозвучавшее в странах Европы и Азии –

Многим из вас будут знакомы две части из сюиты Ильяса Кашгалиева «Степная легенда». Недавно нашлись ноты еще двух частей «Степной легенды». А сейчас послушаем часть «Сваты», богатую музыкальной иронией, скерцозностью, характерностью и яркой, почти театральной жанровостью. Слушаем часть «Сваты» из сюиты «Степная легенда».

0: Если Творец создавал не новое, а вечное, он служил истине. Таким был необыкновенный человек и уникальный композитор Тлес Шамгонович Кашгалиев. Гордость нашей культуры. И строчки просятся из памяти. Не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Тлес Кашгалиев с его незабываемым творчеством навсегда останется с нами. Время нашей передачи завершается. Спасибо за внимание и до новых встреч в нашей радиофилармонии.
1: Вы слушали передачу «Композитор Тлес Кашгалиев» из программы «Радиофилармония». По проекту «Президент и культура», автор-музыковед Ляля Мухамеджанова, текст читал Габдул Жанусуло, звукорежиссер Хайсар Кенжибаев, редактор Жанар Алиаскарова.
0: На этой великолепной части степной легенды подошло время завершения первой части передачи. Величие его таланта. Спасибо всем за внимание и до новых встреч в нашей радиофилармонии.

0: Вы слушали первую часть передачи «Величие его таланта» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президенты культура». Автор музыковед Ляйля Мухамеджанова, текст читал Абдул Жунусула, звукорежиссер Сагынныш Аманбайұлы, редактор Жанаргуль Алиаскарова.
1: Эфирде гармония тынысы хабары.
2: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әрбен әрбен ұлт рухын асқақтатып, ұрпақты тамырмен табыстырады. Бүгін домбыра күні. Классик радиосы.
1: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений. Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтерінкі көңіл күй тілейді.

Сегодня Казахстан отмечает Национальный день Дамбры, день главного символа духовной истории и традиций казахского народа. Дамбра – инструмент уникальный. При своих достаточно скромных размерах и простой конструкции она обладает невероятной мощью и силой воздействия на слушателя. Как раз за эти качества известный исследователь традиционной казахской музыкальной культуры Александр Затаевич называл дамбру грандиозным инструментом. Сделать дамбру не так уж и просто. Традиционно ее выдалбливали из цельного куска дерева. В ход шли любые деревья, которые можно было найти поблизости. Со временем мастера стали отдавать предпочтение только твердым породам. Идеальным считался инструмент из ели, клена или чинары. И сегодня мастера говорят, дамбру не сделаешь из первого попавшегося под руку полена. Такая дамбра не зазвучит как следует и не порадует слушателя. Интересный факт. Дамбра из черной джиды, украшенная казахскими узорами, вошла в книгу рекордов Гиннесса. Изготовил ее Болатбек Каримханулы. Длина инструмента 4,5 сантиметра. Ширина не дотягивает до 1,5 сантиметров. Несмотря на такие крохотные размеры, это не сувенирный вариант, а полноценный музыкальный инструмент. Национальный день дамбры – день главного символа духовной истории и традиций казахского народа. С праздником, друзья!

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.